0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, в Могилеве и Минске пройдут дожди и до 14 градусов выше нуля. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: В этом городе все сумасшедшие. Нет, это точно. В этом городе все сумасшедшие.
1: Вы слушаете «Компас FM».

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, в Могилеве и Минске пройдут дожди и до 14 градусов выше нуля. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Вы слушаете Компас FM.
1: Это происходит с каждым однажды. Несколько секунд и все

0: Реклама на Компас FM.
1: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

0: души, проще говоря. Души, проще говоря.
1: Компас FM. Всегда по пути. Всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, в Могилеве и Минске пройдут дожди и до 14 градусов выше нуля. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми я всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
1: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, помог ли искусственный интеллект освоить английский язык школьникам и где впервые за 100 лет нашли новый вид дикой кошки. И это дело техники на Компас FM.
0: Дело техники.
1: Поможет ли детям искусственный интеллект освоить английский язык, выяснили в одной из школ в России. Специалисты Нижегородского лингвистического университета провели эксперимент в 2-5 классах местной гимназии. Один класс изучал тему «Дом» по стандартной программе, другой — с помощью моделей ChatGPT и Perplexity. Потом классы поменялись местами. Это нужно было, чтобы сравнить методики, а не способности детей. Чат-боты составляли планы уроков, подбирали слова, придумывали упражнения и картинки. Учитель отбирал и проверял материал сам. Лингвисты отметили, что ИИ сделал задание разнообразнее и сократил время на подготовку однотипных упражнений. Визуальные материалы помогали детям лучше запоминать слова. Например, для создания картинки школьникам приходилось писать подробные запросы на английском и применять новую лексику. Исследователи отмечают риски плагиата и недоверие учителей к технологии. Однако, по их мнению, искусственный интеллект полезен не как замена педагогу, а как инструмент в его руках.
0: Дело техники.
1: Новый вид дикой кошки впервые за 100 лет обнаружили ученые в Боливии. Животное назвали тилькайской тигровой. Живет она в горном регионе Юнгас в Андах, недалеко от Ла-Паса. Размер меньше домашней кошки, около 46 сантиметров, с пятнистым окрасом и круглыми ушами.
2: Мой двор тебя

0: будний день 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
1: Дело техники. Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: нужна.
1: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Сергей Бураков. Здравствуйте. Александр Лукашенко встретился с председателем Государственного таможенного комитета в понедельник, пишет Белта. Глава государства положительно оценил финансовые результаты работы таможни в этом году. В основном речь шла о переориентации товаропотоков на восточное направление. Президенту доложили, что Беларусь и Россия готовят документы, которые должны упростить подтверждение отправки товаров. Сейчас около 5% автомобилей не могут пересечь границу из-за отсутствия необходимых документов. Кроме того, к концу года планируется запустить мобильное приложение для регистрация в электронной очереди на границе как для пассажирского, так и для грузового движения. Приложение позволит водителям и гражданам регистрироваться удаленно с телефона. Тем временем, проверка боеготовности по поручению президента продолжается в военно-воздушных силах и войсках противовоздушной обороны на этой неделе, рассказали Минобороны. В среду госсекретарь Александр Вольфович подчеркнул, что данный вид войск выполняет боевое дежурство и охраняет воздушные границы Беларуси, а также внешний периметр союзного государства. Они должны быть готовы к внезапно возникающим задачам, в том числе умению прикрыть критически важные объект. Он отметил, что проверка различных подразделений вооруженных сил продолжаются последовательно. Так, в этот же день она прошла в одной из артиллерийских бригад. Военнослужащие выполняли огневые задачи самоходных установок «Гиацинт-С» на полигоне, а также отрабатывали занятия и смену огневых позиций. А еще период повышенной сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом ожидается в январе, пишут Минск Новости. И по словам медиков, к нему нужно подготовиться заранее из расчета, что организм успеет сформировать за 2-4 недели иммунитет. Так, массовая вакцинация против гриппа в стране пройдет в октябре-ноябре. Привиться можно и в конце сентября, но платно и если будет наличие препарат. Обновленная вакцина будет доступна уже в начале октября, а в медучреждениях усилены профилактические меры. Потоки пациентов разделены, прием больных с признаками ОРВИ ведется отдельно. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске кратковременный дождь, в Могилеве и Минске без осадков, а температура воздуха будет до 12 тепла. Завтра днем в этих городах осадков не ожидается и до 14 с плюсом. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Компас FM. Всегда по пути.
1: Опять игра, опять кино. Снова выход на бис.
0: Вы слушаете Компас

0: детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас FM.
1: Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня про макароны. И нет, это не шутка. Я расскажу, как, наслаждаясь любимым гарниром, сохранять стройность фигуры и даже сбросить пару лишних килограммов.
0: «Здоровый день».
1: Многие считают, что при составлении здорового рациона питания про макароны стоит забыть. Однако ученые из солнечной Италии провели исследование, согласно которым макароны в сочетании с морепродуктами и овощами не только не вредят фигуре, но и помогают похудеть. А еще насыщают организм определенным набором витаминов и минералов. Наверное, в Италии какие-то волшебные макароны, подумаете вы, но нет. Такие же спагетти, вермишель или лазанья есть почти в любом нашем магазине. Основное правило – они должны быть из пшеницы твердых сортов. Такие макароны богаты магнием, фосфором, калием, марганцем, а также витаминами группы В, Е и ПП. В них много клетчатки, которая, как

0: раз-таки и помогает вывести токсины и вредный холестерин, способствуя похудению. Кстати, чтобы не нарушать структуру растительных волокон, повара не советуют ломать спагетти. Состав правильных макарон должен включать всего два пункта. Во-первых, вода, во-вторых, мука из пшеницы твердых сортов. На самой упаковке обязательно должна быть надпись «Макаронные изделия группы А класс 1» или «Макароны из твердой пшеницы». По внешнему виду они должны иметь приятный глазу золотисто-солнечный цвет. Допускаются небольшие темные вкрапления, но не пугайтесь, это всего лишь следы обработки зерна. Максимум, что еще может быть добавлено в состав – натуральные красители – морковь, шпинат и некоторые специи. Однако специалисты советуют не рисковать. Очень часто макароны подкрашивают для того, чтобы скрыть некачественный продукт. Важный момент – вся польза правильных макарон сойдет на нет, если их заправлять майонезом, кетчупом и так далее. Также не стоит добавлять в блюдо жирное мясо. Но как же быть, любимые макароны и без мяса или на худой конец колбасы? На самом деле сыр и нежирная рыба могут удивить даже ярого любителя сочного и жирного стейка. Конечно, это не заменит любимое мясо, но откроет для вас действительно новую страницу домашней кухни. Да-да, именно домашней. Потому как сварить макароны, приготовить на пару тот же минтай и натереть сверху сыра сможет даже ребенок. А для тех, кому такое блюдо покажется суховатым, добавьте в тарелку столовую ложку оливкового масла и не забудьте посолить и поперчить. Поверьте, такой обед станет праздником и для вас, и для вашего организма. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
1: Здоровый день. Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Компас FM. Это наши.
1: Вечером подываю на лавочке, как и раньше, хохот допоздна. Новости смакуют наши бабушки, значит, к нам во двор пришла весна. В зеркале судьбы, как в отражении,

Мой самый светлый двор, где росли со мной мои друзья, с тех самых давних пор, с тех самых лучших пор.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Сергей Бураков. Здравствуйте. Александр Лукашенко с рабочей поездкой находился в Логойском районе в пятницу, пишет Белта. Глава государства посещал Амкадор Лесмаш. В центре внимания – производство лесозаготовительной техники. Президенту доложили о ее выпуске, продемонстрировали работу отечественных образцов. Глава государства отметил важность повышения качества производимой продукции, обеспечения потребностей внутреннего рынка и поставок ее на экспорт. Кроме того, Александр Лукашенко поинтересовался, как идет сев озимых в Минской области. Президенту доложено, что посеяно уже 70% от запланированных площадей, а завершить сев планируют к 5 октября. Тем временем, национальная спутниковая ТВ-платформа «Тута-ТВ» появится в стране в следующем году, пишет «Точка.бай». Проект ориентирует на жителей небольших населенных пунктов, тех мест, где не всегда удается подключить кабельное телевидение или быстрый интернет. Основу вещания составит белорусский контент, однако только государственными телеканалами платформа не ограничится. Зрителям также предложат развлекательные, спортивные, детские и музыкальные каналы. А еще... В Казахстане объявлен общенациональный траур в связи с гибелью военнослужащих во время военных учений, пишет Белта со ссылкой на агентство «Казинформ». Трагедия произошла в Мангистауской области в минувший четверг во время выполнения учебно-боевой задачи на побережье Каспийского моря. Из-за резкого ухудшения погодных условий и усиления ветра в море унесло 17 военнослужащих. 14 из них погибли, троих удалось спасти. Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин направил соболезнования министру обороны Республики Казахстан Даурену Касанову в связи с гибелью военнослужащих. От себя лично и от руководящего состава Вооруженных сил Республики Беларусь он выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, а также всему личному составу Вооруженных сил Республики Казахстан. Кроме того, Виктор Хренин пожелал скорейшего выздоровления госпитализированным военнослужащим и выразил надежду на благополучный исход поисков остальных участников учений. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас-ФМ.
0: Погода на Компас-ФМ.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске кратковременный дождь, в Могилеве и Минске без осадков, а температура воздуха будет до 12 тепла. Завтра днем в этих городах осадков не ожидается и до 14 с плюсом. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас-ФМ. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас-ФМ». Каждый будний день с 7 до 11 Компас-ФМ помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас-ФМ всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас-ФМ».

0: для детей старше 16 лет.
1: Автоновости на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу, чем Toyota призывает бороться с пошлинами и о новых возможных ограничениях для китайских автомобилей в Европе. И это автоновости на Компас FM. Toyota решила подключить своих американских дилеров к борьбе с автомобильными пошлинами. На ежегодной встрече в Лас-Вегасе руководство североамериканского подразделения призвало владельцев дилерских центров активнее обращаться к законодателям и объяснять, как тарифы отражаются на автомобильном рынке. В компании считают, что дополнительные расходы в итоге ведут к росту цен для покупателей и ухудшают финансовое положение самих дилеров. А многие продавцы Toyota являются крупными работодателями и налогоплательщиками в своих регионах, поэтому обладают определенным влиянием на местных политиков. Все это происходит на фоне недавнего заявления президента США. Он сообщил, что не возражал бы против появления в стране заводов китайских автопроизводителей, если они будут создавать рабочие места для американцев. При этом импорт китайских электромобилей в США по-прежнему фактически закрыт высокими пошлинами и другими ограничениями.
1: Автоновости.
2: А в Европе обсуждают уже обратную проблему – слишком быстрый рост поставок китайских гибридов. По данным Financial Times, Евросоюз предложил Китаю добровольно ограничить их долю примерно 15% европейского рынка. Сейчас она превышает треть. Причина проста. После введения повышенных пошлин на чистые электромобили, китайские производители резко нарастили экспорт гибридов, для которых пока действует стандартный 10% тариф. С октября 2024 года их месячные поставки выросли с нескольких тысяч до примерно 50 тысяч машин. Если договориться добровольно не получится, Брюссель рассматривает дополнительные торговые ограничения. В Евросоюзе рассчитывают, что такой подход одновременно снизит давление на местных производителей и подтолкнет китайские концерны активнее строить заводы непосредственно в Европе. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8.40 и 17.25, а еще в выходные на Компас FM.
1: Автоновости.
0: Реклама на Компас FM.
3: Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний день в 9.40. Компас FM 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Сергей Бураков. Здравствуйте. Александр Лукашенко провел совещание по вопросам жилищного строительства и использования арендного жилья в минувший вторник, пишет Белта. Сегодня на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят 542 тысячи семей. Глава государства обратил внимание, что арендное жилье не всегда строят с учетом реальной потребности. Сейчас в стране пустуют более 17 тысяч таких квартир. А еще почти 6 тысяч незаселенных помещений местные власти признали непригодными для проживания и планируют снести. Глава государство подчеркнуло, что приоритеты прежние. Цена метра не выше среднемесячной заработной платы, а качество должно быть таким, чтобы человек мог вселиться в квартиру и жить. По итогам совещания президент поручил создать прозрачную систему учета нуждающихся, строить жилье адресно и активнее привлекать к этому предприятия. Также правительство предложило продавать за одну базовую величину арендное помещение, которое требует серьезного ремонта или подлежат сносу. Еще одной инициативой стало оснащение арендного жилья минимальным набором мебели и бытовой техники. Тем временем военный делегат Делегация Социалистической Республики Вьетнам прибыла с визитом в прошлый понедельник. Цель визита – встреча с военным руководством, переговоры по военно-политическому сотрудничеству, сообщили в военном ведомстве. Так, министр обороны Виктор Хренин встретился с начальником главного политического управления Вьетнамской народной армии в среду. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего военного сотрудничества, работу между главным управлением идеологической работы Минобороны Беларуси и главным политическим управлением Вьетнамской народной армии и международную повестку. По итогам встречи отмечена положительная динамика в области подготовки военных кадров. Стороны подтвердили готовность дальше развивать сотрудничество по интересующим направлениям. А еще стало известно, какие вопросы сегодня больше всего волнуют белорусов, пишет Белта. Так, результаты комплексного республиканского социсследования вопросов опубликовали на этой неделе. В топе позиции вопросы мира и безопасности, инфляции и цен, а также уровня оплаты труда. Далее идет доступность жилья, кибер- и телефонное мошенничество, качество и доступность медобслуживания, тарифы на коммунальные услуги. Исследования проводили в июле-августе этого года, в нем приняли участие 2045 респондентов из всех регионов страны. К слову, тема доходов остается актуальной и в экономической статистике. По темпам роста среднемесячной номинальной зарплаты за первое полугодие Беларусь занимает второе место в Евразийском экономическом союзе. Показатель составил чуть более 113%. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске кратковременный дождь, в Могилеве и Минске без осадков, а температура воздуха будет до 12 тепла. Завтра днем в этих городах осадков не ожидается и до 14 с плюсом. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Компас FM. Это наши.
1: В этом городе нет нас, и царит в облаках боль.

0: Для детей старше 16 лет. История одной хорошей песни на Компас FM.
1: Компас FM — это песни, с которыми всегда по пути. А историю одной из них расскажу прямо сейчас. Меня зовут Руслан Нариманов, и речь пойдет о песне Wonderful Life группы Black.

0: Эта история началась в 80-х в знаменитом Ливерпуле. Тогда еще 16-летний Колин Вернкоуп покинул подростковую панк-группу Epileptic Tides и основал свою под названием Black. Практически сразу ему удалось получить контракт с Warner Electro Atlantic, а вместе с этим и совместные выступления с группой Thompson Twins, и уважительное отношение в британской постпанк-тусовке. Во время совместного тура с Томпсонами Колин познакомился с талантливым музыкантом Дэйвом Дики, также известным как просто Дикс, и уже вместе они взялись писать новые песни. Вскоре после совместных туров с Thompson Twins оказалось, что группа Black самостоятельно залы не собирала, а это значит, что оплатить работу музыкантам не могла, поэтому группа постепенно распалась. Тогда же в жизни Колина началась черная полоса. Пока он писал музыку самостоятельно, Warner Electro Atlantic расторгли с ним контракт. Тогда же заболела его мама, а по дороге с ней в больницу Колин попал в крупную аварию. Но и это еще не все. Осенью 85-го жена Колина подала на развод и отсудила у него абсолютно все. И более того, на пути в суд он попал в еще одну аварию на машине, которая уже принадлежала его бывшей супруге. Вышедшего из зала суда, в состоянии уже за пределами отчаяния, Колина пустил к себе пожить его приятель, тот самый Дикс. Сидя у него на кухне, Колин и набросал мелодию и пару четверостишей своей знаменитой «Wonderful Life». Дальше начинается самое интересное, ведь песня понравилась Дэйву, и он снова согласился принять участие в судьбе Колина.
1: История одной хорошей песни.
0: Записывались они по ночам, в перерывах между сменами, а помогали им такие же бедолаги, что сами обивали пороги студии. Впрочем, новая, невероятно хитовая песня пробилась в топы не сразу. Подписав сингл на Aglemon Records, песня получила лишь несколько вялых рецензий, да и эфиры на маленьких уездных радиостанциях. Тогда, выплатив неустойку на последние деньги, парни расторгли контракт с Aglemon Records и подписались на независимом лейбле A&M. После этого песня прозвучала в эфирах BBC и прогремела на весь мир. Колин признался, что прекрасная жизнь — это никогда нет проблем. А когда вы знаете, как с ними справиться. Больше, чем просто хит. Прозвучит и прямо сейчас на Компас FM.

0: История одной хорошей песни. Реклама на Компас FM.
1: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Сергей Бураков. Здравствуйте. Глава Министерства иностранных дел Максим Рыженков работал на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке с понедельника, пишет Белта. Он принял участие в ряде международных встреч, где обсуждались вопросы безопасности, развития и мировой экономики. На заседании в честь 40-летия Декларации о праве на развитие Максим Рыженков изложил белорусский взгляд на то, каким должно быть будущее мирового устройства. По его словам, международное экономическое сотрудничество должно строиться на новых, более сбалансированных принципах. Также он провел переговоры с представителями Ганы, Мальдив, Азербайджана и Международного комитета Красного Креста. А с Мальдивами подписал соглашение о взаимной отмене виз. Помимо отмены виз, министры подтвердили и взаимную заинтересованность в расширении взаимодействия в туризме, образовании, медицине, поставках белорусской продукции. Тем временем основной блок изменений в законодательстве о туризме вступил в силу в стране в четверг, сообщает телеканал СТВ. Так больше полномочий получило нацагентство по туризму. Теперь оно будет контролировать появление новых зон отдыха и гостиниц. Также путешественникам при покупке обычной разовой экскурсии больше не придется подписывать горы бумаг. Для поездки хватит обычного чека или оплаты через ЕРИП. Кроме того, быстрее будут решать и проблемы. Если у человека возникнут претензии к качеству отдыха, турфирма обязана дать ответ на них всего за неделю. К слову, около 170 тысяч иностранцев посетили Беларусь без виз с начала года. Тактический сбор с руководителями соединений ВВС и войск ПВО прошел на полигоне в Брестской области в четверг. Военнослужащим продемонстрировали новые мишенные комплексы, имитирующие беспилотники, а также работу авиации и мобильных огневых групп. Командующий войсками ВВС и войск ПВО Андрей Лукьянович отметил, что особое внимание во время мероприятия уделено борьбе с беспилотниками. Основной упор сделан на подготовку мобильных огневых групп. Такие занятия уже проходят на полигоне, чтобы военнослужащие в дальнейшем могли выполнять эти задачи. Это была программа о главном. Слушайте в выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске кратковременный дождь, в Могилеве и Минске без осадков, а температура воздуха будет до 12 тепла. Завтра днем в этих городах осадков не ожидается и до 14 с плюсом. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: Да.

0: детей старше 16 лет.
1: Автоновости на Компас-ФМ.
2: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу, как Volvo собирается менять модельный ряд и когда дебютирует новый Nissan Skyline. И это автоновости на Компас-ФМ. Volvo представила новую стратегию развития до 2030 года. За это время компания собирается выпустить 13 новых моделей, 7 для Европы и США и еще 6 преимущественно для Китая. Причем автомобили для разных рынков будут заметно отличаться. На Западе Volvo признала, что слишком увлеклась сенсорным управлением, поэтому в будущих моделях снова появятся обычные физические кнопки и рукоятки. А вот китайские версии, наоборот, получат еще больше экранов и будут теснее связаны с технологиями Geely. В гамме останутся как электромобили, так и гибриды, включая новые версии с большой батареей и бензиновым двигателем-генератором. Одновременно Volvo хочет сильнее унифицировать компоненты с Geely. Так, долю общих деталей планируют увеличить примерно втрое. Все это должно снизить расходы и помочь компании вернуться к устойчивой прибыли после не самого удачного прошлого года.
1: Автоновости.
2: Nissan официально подтвердил возвращение Skyline нового поколения. Премьера 14-й генерации легендарного седана состоится уже в декабре этого года. Причем разработали машину в рекордно короткие сроки, всего за 26 месяцев. Примерно вдвое быстрее предшественника. В Nissan говорят, что ускорить процесс помогли искусственный интеллект и цифровое моделирование на этапах проектирования и испытаний. Производство останется в Японии на заводе Тотиги, который постепенно превращают в специализированную площадку для спортивных моделей марки. По первым тизерам новый Skyline получит агрессивную переднюю часть, широкие задние крылья и фонари с отсылкой к GTR. Технические характеристики пока держат в секрете, но ожидается заднеприводная архитектура. А среди возможных силовых установок называют гибрид и битурбированный V6 мощностью свыше 400 лошадиных сил. Не исключают даже версию с механической коробкой. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день 8:40 и 17:25, а еще в выходные на Компас FM.
1: Автоновости.
3: Реклама на Компас FM.
4: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Сергей Бураков. Здравствуйте. Александр Лукашенко с рабочей поездкой находился в Логойском районе в пятницу, пишет Белта. Глава государства посещал Амкадор Лесмаш. В центре внимания – производство лесозаготовительной техники. Президенту доложили о ее выпуске, продемонстрировали работу отечественных образцов. Глава государства отметил важность повышения качества производимой продукции, обеспечения потребностей внутреннего рынка и поставок ее на экспорт. Кроме того, Александр Лукашенко поинтересовался, как идет сев озимых в Минской области. Президенту доложено, что посеяно уже 70% от запланированных площадей, а завершить сев планируют к 5 октября. Тем временем, национальная спутниковая ТВ-платформа «Тута-ТВ» появится в стране в следующем году, пишет .бай. Проект ориентирует на жителей небольших населенных пунктов, тех мест, где не всегда удается подключить кабельное телевидение или быстрый интернет. Основу вещания составит белорусский контент, однако только государственными телеканалами платформа не ограничится. Зрителям также предложат развлекательные, спортивные, детские и музыкальные каналы. А еще... В Казахстане объявлен общенациональный траур в связи с гибелью военнослужащих во время военных учений, пишет Белта со ссылкой на агентство «Казинформ». Трагедия произошла в Мангистауской области в минувший четверг во время выполнения учебно-боевой задачи на побережье Каспийского моря. Из-за резкого ухудшения погодных условий и усиления ветра в море унесло 17 военнослужащих. 14 из них погибли, троих удалось спасти. Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин направил соболезнования министру обороны Республики Казахстан Даурену Касанову в связи с гибелью военнослужащих. От себя лично и от руководящего состава Вооруженных сил Республики Беларусь он выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, а также всему личному составу Вооруженных сил Республики Казахстан. Кроме того, Виктор Хренин пожелал скорейшего выздоровления госпитализированным военнослужащим и выразил надежду на благополучный исход поисков остальных участников учений. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске кратковременный дождь, в Могилеве и Минске без осадков, а температура воздуха будет до 12 тепла. Завтра днем в этих городах осадков не ожидается и до 14 с плюсом. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

Это радио «Компас FM». «Компас FM». Всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM.
1: В торговом центре «Кирмаш» в эту субботу и воскресенье повышенные скидки по дисконту. Скидки от 25% на всю одежду и белье, галантерею и ковры. Скидки от 30% на ювелирные изделия. От 20% на обувь, домашний текстиль, сувениры и керамику. Товары для дома и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш.бай», телефон 270-72-00.
0: Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM.
1: Гороскоп на сегодня. У тельцов день будет удачным. Уходя из дома, они отключили все электроприборы. Водолеям стоит быть внимательными. Возможно, в одном из автономных пожарных извещателей села батарейка. Львам не нужно перекаливать печь. Ваша страсть к высоким температурам приведет к пожару. Открытый огонь не стоит использовать скорпионом. Он может сильно ужалить. Остальным знакам МЧС рекомендуют соблюдать правила пожарной безопасности. Телефон службы спасения 112.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске кратковременный дождь, в Могилеве и Минске без осадков, а температура воздуха будет до 12 тепла. Завтра днем в этих городах осадков не ожидается и до 14 с плюсом. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM.
1: В торговом центре «Кирмаш» в эту субботу и воскресенье повышенные скидки по дисконту. Скидки от 25% на всю одежду и белье, галантерею и ковры. Скидки от 30% на ювелирные изделия. От 20% на обувь, домашний текстиль, сувениры и керамику. Товары для дома и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш Бай», телефон 270-72-00.
0: Жить становится проще. И это «Дело техники». Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ. И узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by. Впереди выходные. Вы их заслужили. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас

0: Реклама на Компас FM. Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
1: Хорошо поработали? Самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека.

0: Выпьем за любовь.
1: Хорошо поработали. Самое время хорошо отдохнуть. Дискотека 90-х на

Впереди выходные. Вы их заслужили. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас.

0: Какой ты нафиг танкист?
1: Хорошо поработали. Самое время хорошо отдохнуть. Дискотека 90-х на Компас FM.

Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте «Планы на вечер» каждый будний день в 9:40. Компас FM. 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by. Хорошо поработали? Самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

заслужили. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by. Впереди выходные. Вы их заслужили. Прямо сейчас на Компас FM дискотека

хорошо поработали. Самое время хорошо отдохнуть. Дискотека 90-х на Компас FM.

впереди выходные. Вы их заслужили. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

хорошо поработали, самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до плюс 16. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми я всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний день в 9:40. Компас FM 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до плюс 16. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.